0: a wolność przecież w każdym z nas.
1: Только одна хвилина остается до шестой годины в Польше, до седьмой годины в Беларуси. При микрофоне Микола Вауранюк запрошаю на раницу с рацией. Сегодня понедельник, 29 червня. У 29 червня у вёсцы Залесье, это на Сокольщине, сегодня частка Подляского воеводства, Белосточина, народился Владислав Козловский, белорусский громадско-политичный деятель, поэт, публицист, выдавец. У 1913 у Вильни народился Чеслав Буцька, белорусский громадский деятель, эмигрант, активист белорусской диаспоры, спочатку Неменщине, потом в Англии и в Злучаных Штатах Америки. У 1925 году в Минску народился Юрий Островский, белорусский биохимик, академик и громадский деятель. У 1934 в Ленинграде помер Эдуард Пекарский, белорусский лингвист, этнограф, географ, похованный на смоленских лютеранских могилках у Петербурга.
2: Радио-рация.
3: Первая белорусская незалежная FM-станция.
1: У Беларуси 7 година, у Польши 6.
4: Россия нанесла удары по Харковщине и Запорожье. Загинули мирные жыхары. Спякота в Европе стала причиной больше за 1300 за лишних смертей. У Подляжским музее народной культуры открылась выстава, присвященная традиционному мясовому строю.
1: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
4: О подеях российско-украинской войны. Российские войски нанесли у вечера 28 червня ракетный удар по Харковской области и авиаудар по Запорожье. Про это заявили украинские улады. У вынику российского авиаудару по Запорожье 17 человек травмованы. На жаль, 2 человека загинули. Работы на одной из локаций завершены, поведомила Держслужба по надзвичайных ситуациях Украины. У Чугуевском районе Харковской области у вынику ракетного удару загинула 55-годовая жанчына. 8 человек отрымали ранения. У тым лику 10-годовая девчинка и 16-годовый хлопец. До інших тем. Тыдень надзвычай гарачага надвор'я у Европе забрал додаткова жыцці больше за 1300 человек. Передае BBC слово керовника Сусветной организации аховы здоровья Тедроса Габрейсуса. От экстремально высокой температуры пакутуют каля 150 миллионов человек, отзначил ён. Причина у тым, что дамы, офисы и школы у Европе просто не различены на такое надворье. Аномальная спякота стоит у Европе уже другий тыдень. Эпицентр климатичной аномалии зараз совывается на усход. До информации из Беларуси. Не меньше за 68 белорусских войскоўцев трапили под криминальный переслед поводле политичных мотивов с 2020 года. 27 из них утримливаются у неволи, поведомляя правооборонший центр «Весна». 24 человеки отбывают покарание у выгляде позбавления воли. 2 находятся на химии. Еще 1 человек утримливается под вартой и чакая суда. Принамсі 10 войскоўцев были осуджены поводле артикула об здраде державе. Правоборонцам так само вядома про выпадки катавання у жорсткага обыходжання и збивання затриманных войскоўцев. Апроч гэтага, узняволені на их оказывают розным чынам тиск, у тым ліку про сваякоў, поведомляя «Весна». Об мясцовой подзеі. У Подляжским музее народной культуры открылась новая часовая выстава «Струй традыцыйны з тэрэнов воеводства Подляскего». Гэта першая экспозиция, якая настолько широко представляя багацце адзення розных частак Подляжского воеводства. На выставе собраны экспонаты со сбору Подляжского музея народной культуры, округового музея у Сувалках и музея Сокольщины. Кажа суаўтар экспозиции, даследчыца народного строю Эльжбета Піскаш-Бранікова.
5: Выстава bardzo przemyślana. Składa się z 3 w zasadzie części. Na 2 pierwszych pokazujemy stroje z okolic Białegostoku, Bielska Podlaskiego, stroje drobnoszlacheckie. Trudno powiedzieć, że one są z okolic Ciechanowca. Głównie przez drobną szlachtę. Stroje z okolic Sokółki, Suwałk Augustowa i stroje ludności litewskiej z okolic Puńska.
4: Асобнае месца на выставе заняў строй з люблінскага ваяводства, які на працягу многіх гадоў памылкова ўспрымаўся як падляжскі і трывала ўвайшоў у масавую культуру менавіта пад такой назвай. Экспанат вылучылі асобна з адмысловай пазнакай. Гэта не падляжскі строй. Каб звярнуць увагу наведвальнікаў на гэтую распаўсюджаную памылку.
5: Walką z wiatrakami jest tłumaczenie wszystkim, że na Podlasiu nie noszono takiego stroju. Że to jest na Podlasiu tym, który leży w granicach województwa, który nie leży w granicach województwa podlaskiego. Jest to owszem strój podlaski, ale nie jest to strój charakterystyczny dla całego Podlasia. Na mapie jest zaznaczone miejsce, gdzie ten strój był noszony.
4: Выстава строяў будзе працаваць у Падляжскім музеі народнай культуры да 30 кастрычніка 2026 года. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сонечная раніца ў цэлым беларуска-польскім памежжы і ўжо вельмі цёпла. Тэмпература вышэйшая за 20 градусаў і расце. Атмасферны ціск таксама расце, хаця памалей, чым тэмпература. Цяпер крыху вышэйшы за норму. Атмасферны ціск каля 1015 гектапаскаляў, да вечара падымецца да 1020. Вецер пераважна заходні з адхіленнямі на паўночнай, паўднёва-заходні 4-5 метраў на секунду, у парывах два разы мацнейшы. Тэмпература днём максімальная блізка 40 градусаў. У берасці пакажуць тэрмометры 38.

0: У Брянской области России тишком отменили фестиваль «Славянское одиночество». Можем только додуматься, чему. И чему Владимир Путин начинает говорить про перемовы, что с Украиной, что они махчимые, посылая сигнал президенту Соединенных Штатов Америки Трампу, или так само после визита Лукашенко у его майомости у резиденции президента России, кажа, что перемовы с Украиной можно провести у Минску. Что на это Украина, эти наугул такие перемовы как раз у Минску махчим, я пачуем от Владимира Лапцевича у ближайших новинах уже праз 4 хвилины.
1: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10 годин, у Польши 9.
3: Минздоровье рассказала про стан потерпелых при подрыве автобуса в Брянской области России. Микола Статкевич обвинил в утеках с Беларуси демократичных лидеров и их противника у важные для краины моменты. У Беларуси появилась пропанова законодавша урегулировать полевание на бодяжных живел.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Минздоровье рассказало про стан детей и дорослых, которые потерпели при удары по автобусе у Брянской области. По водле медиков их стан здовольняющий. Двоих детей сегодня выпишут со шпиталя. Еще трое детей протягивают лечение. Стан потерпелого дорослого оценивается как стабильный. Пациент уверенно идет на поправку. Нагадаю, 17 червня у Брянской области по заявах российских улад у автобус, у яким находились белорусские дети, трапил дрон. Потерпели 6 человек, загинула тяжарная женщина, жонка тренера Речицкой спортивной школы. Совет безпеки ААН проведе посяджение у сувязи с атакой на гэты автобус. Посяджение призначено на сёння о 22 годины по водле менского часу. Утеки полководца с поля битвы, особливо у яе критичный момент, заусёды деморализовывали его войско и приводили до поразы. Заявил былы полезневоленный политик Микола Статкевич у своим телеграм-канале. Для яго з беларускімі дэмакратычнымі сіламі такое здаралася ўжо двойчы. Першы раз у сярэдзіне 90-х, калі на самым пачатку кампаніі вулічнай барацьбы за незалежнасць супраць спробы правячага рэжыму аб'яднацца ў адну дзяржаву з РФ, з краіны ўцёк бяспрэчны тады лідар нацыянальных сіл. Другі раз у 2020 годзе, калі падчас масавых пратэстаў у эміграцыю па прапанове ўлад з'ехала Святлана Ціханоўская, за прызнанне перамогі якой на выбарах у двукосях на улицы тады выходили многие тысячи демонстрантов, написал Статкевич. И он означил, что так сталося и теперь только с супрацьлеглого боку. Подчас обострения относин с воюющей Украиной перед погрозой магчимого удару украинских дронов по российским ретрансляторам на полдневой межи Беларуси, краину у невядомым долгий час на керунку покинул яе головный уладный и войсковый керавник, констатовал былы полезняволены. Да інших тем. У Варшаве продукты с хутким сканчэннем термину прыдатнасці, якія магазины отдают бесплатно, каб не платить за их вывоз, раздаются найбольш уразлівым групам беларускай и украинской диаспоры, шмадетным семьям, пожилым людям, былым политвязням и их семьям. Беларусы не только вельми удяшны организатору доброчинной раздачи продуктов, былому политвязню, христианскому проповеднику Сергею Мельянцу.
4: Конечно, сокращены уже сроки хранения, но нормальная продукция.
5: Долго заховывать нельзя. Такие они не заховываются, а з'едаются. Велике дякую Сергею за его инициативу. Хвала Господу, что он посылает нам добрых людей. Пенсия белорусская. Я маю ступень непрацездольности, другую физично працевать не могу.
6: Это бесценный труд для нас. Людей, которые оказались в тяжелой ситуации не по своей причине.
3: Полторы годы у Варшаве існуе ініцыятыва Food for Bel, якая займаецца раздачай прадуктаў харчавання маламаёмасным эмігрантам з Беларусі і Украіны. Амаль штодня да 70 сем'яў атрымліваюць прадуктовую дапамогу. У Беларусі пачалі масштабную карэкціроўку правіл палявання і вядзення паляўнічай гаспадаркі. Зараз паступіла каля 100 розных прапаноў, піша наша Ніва. Адным з ключавых ініцыятараў зменаў выступае беларускае таварыства паляўнічых і рыбаловаў. Сярод найбольш значных яго прапанова змяніць статус бяздомных сабак і бадзяжных катоў, расказаў кіраўнік арганізацыі Ігар Шуневіч. Ён не раскрывае падрабязнасці прапанаваных змен у правілах палявання на сабак і катоў, але расказаў, што бездомные собаки часто сбиваются у зграи, за чего терпеть как дикая природа, так и сельская господарка. Что Шуневич собирается робить с бодяжными собаками и котами, не называется. Але, как выникает из его слов, это будут серьезные змены у статусе бодяжных живел и у правилах полевания. Завершить працу над обновленным документом плануется до 2027 года. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сонечны і гарачы дзень у нас наперадзе ў беларуска-польскім памежжы. 33 градусы ў Беластоку, 35 у Гародні, 38 у Берасці. Такую тэмпературу прагназуюць синоптыкі на сённяшні дзень. Атмасферны ціск крыху вышэйшы за норму і расце. Вецер ад паўднёва-заходняга праз заходні да паўночна-заходняга 4-5 метраў на секунду, у парывах да 10-7. Вельмі цёплая ноч, 18-20 градусаў. Заўтра крыху захмарыцца і тэмпература будзе крыху ніжэйшай. Але ападка, у прынамсі істотных, на завтра синоптики так само не прогнозують.
0: Радио Рация. Перше трансграничное радио ФМ.
2: 6 хвилин на 10 годину в Польше, 11 в Беларуси. Раница с рацией завершилась. Я уже дякую за увагу. Але развитываемся ненадолго. Споткаемся еще сегодня в 3 годины после обеда поводле польского, а в 4 годины поводле белорусского часу. Бывайте.

0: от понеделка до недели.
1: Что здарылася ў Крыме? Чаму у некаторых расейцаў парушаны прычынна-выніковыя сувязі? Якія высновы можна зрабіць з сітуацыі з рэтранслятарамі? На гэтыя і іншыя пытанні адказвае рэдактар праекта «Дзік Медыя» Алесь Ляўчук у размове з Міколам Бянько.
2: Алесь, прывітанне, можа быць, адсочваеш навіны, якія да нас заходзяць з Крыму, так? Кажуць, што там прапал бензін. Кажуть, что там проблемы с транспортом, с продуктами, отповедно, ну и один за иншим мосты зникают.
3: Да, добрый день. Это же добрая новина.
2: Я вот как раз пытаю, добрая тень. И для кого добрая?
3: Ну, да. Ну, почнем с того, что до 13-го года, там, до 14-го года там ничего не вникало. Я сам был в Крыме в свой час, когда это был полвыспа украинская. Там было вельми шмат смачной ежи, там было вельми смачное сало, там было чистое пригожее море, и там было просто завались бензина. Что их ударилось, что случилось, я не понимаю.
2: Ну, я не разумею. Там, да, ну, вот, но жыхары Крыма оказали в 2014 году хоть камни с неба, так, але мы хочем быть с Россией. Ну, вот камни полетели.
3: С камней они смогут добывать бензин, не ведаю. Ну, это, я думаю, логичная ситуация. Куды приходит Россия? Я не веду ни одной краины на свете, куды пришла Россия, там жить стало лепей. Ну, тому все закономерно. Хотели за Россию, ну, едете на ослах.
2: Меня что удивляет, коли я мониторю так социальные сетки, вот, особливо российских селебрити, ну, часом доводится такими садомазохизмом заниматься, и они широ удивляются, что случилось. Так, вот тот же Юрий Лоза, який верить в теорию плоской земли, зараз опубликовал пост в вельми резонансе в Фейсбуку. Ребятушки, что делается? Так, может, бензин на самом деле и не появится больше, и как нам поступить? Как мне добираться теперь там, да, до великой земли, ему пора или на маленьком плоту, так?

0: адкуль вот это вот, скажем так, слепота расейцаў? Ці гэта не слепота насамрэч?
1: З іншага боку, каб абмяркоўваць такую навіну, трэба звернуцца да псіхіатра. Я не псіхіатр, і мне цяжка ставіць діагноз таким людям. Ну, я думаю, гэта праца расійскай прапаганды. З таго часу, як развалился з СССР, у великой колькасці российских регионов не изменилось ничего. И они не ездят по свету, они не бачат, что отбывается. И возникает такая ситуация, что они просто поза реальностью, у них иншая реальность, они не разумеют, что отбывается в свете. И что никто не хочет нигде бачить Россию, что они все достали, что Россия небезпечная країна для усіх. І, ну, і якби вони замкнулися у своїй раковині, хай у неї сидять.

Теперь на одну экстремистскую сторонку письменника стало болей. Югася Каляда, авторка романа «Уголовная помылка Афанасия» и «Пирамена месцев». У апошней книги гомельские улицы настолько ярко створают фон аповеду, что читачу межволи хочется наведать гэты город. Видать, такая ступень мастацкой детализации уже сама по себе потребует пильной уваги правоохоронных органов. Бо сегодня, как высветляется, нават любов до городской просторы может иметь прикметы экстремизму. Как ведомо, от описания улиц до подрыву основ державности усяго некалькі сторонок тексту. У одном из интервью Югася Каляда отзначала, что города становятся ведомыми не только проз администрационные акты и справоздачи, але проз мастацкие творы, у яких яны живут полновартостным життем. Я хочу, каб наши белорусские города увайшли у мастацкую сферу, каб займели агульную свядомость. Мы ведаем Парыж, бо яго описывали письменники. Я хочу, каб Гомель так само стал ведомым городом, казала яна журналистам. У нормальных умовах гэта могло б называцца культурнай місіяй, у ненармальных – культурнай рызыкай. Асабліва небяспечным для ўладаў выглядае, відаць, тое, што ў тэкстах згадваюцца канкрэтныя вуліцы, масты і плошчы. Гэта ж вельмі вялікае злачынства, амаль картаграфія. І ўвогуле у сучаснай Беларусі пісаць кнігі можна толькі па дазволі, а іначай экстремізм.

0: онлайн-трансляции программы «Радио Рация» на весь свет.
1: Ну, конечно, нас можно почуть на хвалях 98.1 FM у Белостоку и Городни, 99.2 FM у Берости и Белой Подляской. Вы слухаете «День з рацією» у студии сегодня Кирилл Малаховский. Расскажу крыху подробяней про надворье на ближайший час. Сегодня надворье надалей будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску, отобьется уплыв вельми теплой и неустойливой поветренной массы, будет назираться переменная облачность. Местами по республике пройдут короткочасовые дожди, навальницы, ветер неустойливый, полночно-заходний умеренный, при навальницах порывистый. Температура поветра днем в складе от 29 градусов по полночному сходе до плюс 37 градусов по полднем в заходе Беларуси. Завтра, во вторник, 30 червня, ночью на дворе будет вызначать в область повышенного атмосферного тиска, днем так само добьется уплыв вельми теплой, неустойливой поветренной массы. Чекается переменная облачность, у ночи будет переважно без опадков, днем местами по краине пройдут короткочасовые дожди с навальницами. Ветер полночно-заходний, умеренный, днем при навальницах порывистый, местами по полдневом заходе моцный порывистый. Температура поветра ночью следит от плюс 18 до плюс 23 градусов, днем чекается от плюс 28 градусов по полночи до плюс 37 градусов по поднём заходе краины. Вот такой надворье на здороженьке чакае тягам сегодняшнего и завтрашнего дня. Робите высновы, коли будете планировать свои перемешкания. Будьте, коли ласково, важливыми на такой спякоте. Я нагадываю, что литерально про полгодинки нас чакае Олесь Дубовец с музычным календаром, Коладён с бородой. Там сегодня нас чакают Джимми Хендрикс, Бернард Херман, Литл Ива, а так само гурты Deep Purple, Dokken, Man at Work, The Go-Betweens, Bad Religion, Static X, The Creator. Долучайтесь и отримливайте солоду от якостной музыки. А наш дзённый эфір протягне гурт Pink Floyd з адным з сваіх найлепшых хітоў «Another Brick in the Wall».

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, таксама рация Кропка.ком, тут Алесь Дубавец и программа Кола Дён с бородой, мы протягиваем. 29 червеня 1953-го народился Колин Хей, австралийский композитор, спявак, музыка и актер шотландского походжения. Стал вядомы у 80-х як лидер и вокалист австралийского гурта Man at Work, а позднее як сольный выканавца. Что тычется Man at Work, то гэты рок-гурт был заснаваны у 79-м и домогся признания у початку 80-х. Ягоны музычный стиль сполучал элементы новой хвали и регги. До того ж, Man at Work застается одиной австралийской командой синтезатора, якой займалі першыя месцы і ў США, і ў Великабрытаніі, і да 2011 года былі адзіным аўстралійскім гуртом уладальнікам Грэмі, які яны атрымалі ў 83 годзе ў намінацыі «Лепшы новы выканаўца».

чужой пустой. Солнце слева и вниз, и сердце в знямозе. И не хапая надеи святой. Ён зразумел, что такое быть ниже ватерлинии, хоть ведая солодкий смак вышини. Заплатил по рахунках в сумневных сябровских стасунках и все-таки не вышел с гульни. Солнце справа и вверх, начинается новый подъем, и человек усмехается усмешкой знаемой. А зернец свое на побоч завсюду и смерть из сябров. По мы николи ни шору не столи,

0: Радыёстанцыя. Мы разам.
1: У Варшаве беларускім доме адбыўся сход прыхільнікаў руху салідарнасці разам. Падчас сходу былі абмеркаваны і прыняты зварот да рады БНР, лідараў і актывістаў беларускіх партый, грамадскіх аб'яднанняў, ініцыятыў фондаў незалежных СМІ, якія дзейнічаюць у замежжы да ўсіх беларусаў. Таксама была прынятая заява аб спыненні дыскрымінацыі грамадзян Рэспублікі Беларусь на Украіне, гаворыць старшыня руху салідарнасці разам Алесь Макаев.
2: Приняты две резолюции. Одна резолюция по спынению репрессий, які лукашенковский режим ажыццяўляе супраць сваякоў і блізкіх, хто вымушана пакінуць Беларусь, супраць беларускай дыаспоры, можна казаць так.
3: Вячеслав Сіўчык. Мы звяртаем увагу, што адной з формаў палітычных репрессій з'яўляецца праца спецслужбаў с родзічамі і сваякамі беларусаў за межа, прычым гэта вельмі шырокая праца, она ахопліваёт і людзей, которые ніякай беларускай дзейнасці за межой не займаюцца. Сапраўды, спецслужба вельмі шырока работает і таким чынам атрымліваюць новыя механізмы па ўплыву і на діаспору, і на палітыку, которая тут праводзіцца, што вы самі можаце бачыць.
2: Памылковыя лічым палітыкі па дыскрымінацыі беларусаў, якія знаходзяцца ў Украіне. Полепшению их не стану, и как полепшить этот международный фон, что белорусы это не враги Украины, и как подрознили люди, что помылковая стратегия лечить с агрессорами белорусов на корысть и Кремлю, и утягивая додатково Беларусь в войну с Украиной. С протягиваемыми наступствами, бо в истории было не раз так, когда Российская империя поделяла народы и уладарила.
3: Справа в том, что ситуация в Беларуси сейчас катастрофа. Трафічная. Вы бачыце, што апошнія некалькі сутак, калі нечакана для ўсіх, уже стары злачынец Александр Лукашенко паехаў да Пуціна. Цалкам ізаліраваная сустрэча. Хацеў бы нагадаць, я казаў гэта заўсёды, што кожная сустрэча з той час Януковіча і Пуціна прыводзіла да жахлівых наступстваў. А тут двое сутак аб чымсьці гэтыя два старых злачынства пад вялікай аховай, в тым месцы, дзе Пуцін ніколі нікого не сустракаў, аб чым тараіліся. І гэта нічога не несе добрага ані свету, ані Беларусі. І даведаемся мы аб тым, што гэтыя перамовы закончыліся, таксама вельмі па-дзікаму. Это тое, што Лукашэнка, аказаецца, паляцеў в тры краіны, которые не называюцца сходній, паўднёва-сходній Азіі. Далецець ещё даведаемся, дзе ён будзе шлындзіцца, і будзем разумець, якія падзеі могуць адбывацца ва всім нашым рэгіёне. 29-го будет еще так само, чем вельми важный день. Будет посежение Рады безпеки ААН, где будет как раз пытание подниматься на кон белорусского автобуса, який один отримал удар. Причем я звертаю увагу, что была затримка с подачей, как было такое посежение. И, конечно, вельми цікава, какая будет раскладка, и кто что будет говорить, будет это вельми важно так само для будущей политики в относительной Беларуси. Все опошние 6 годов политики в относительно до белорусского народа была просто катастрофичная. Лукашенковский режим, и он проводил политику террора и репрессий. Ну, а чем занимался Запад? Не знаю, чем. Лишь за этот час на 2/3 сократился Белсад. Вельми кепска у всех и незалежных журналистов, а коли казать про белорусский народ, то такой жахливой ситуации не было вот при моем житті николи. И при этом сам Лукашенко мает все больше и больше влады. Его называют дорогим Александром Григорьевичем, за ним гандлюются, занимаются сделками. А масштаб репрессии нарастает. Тому вот этот сход, это такой дробный крок, вот для того, как все-таки белорусы спробовали сделать то, что может допомогши нашему поневоленному народу. Там были просто обговорены те акции, которые в ближайшие месяцы отбудутся, если не отбудутся в Варшаве, по пропановах, которые зараз сформованы на базе того, что рух солидарности разом до 2020 года систематично проводил акции в Беларуси. Вот эти акции зараз пропонуются всем активистам, которые оказались за межой, потому что в отрознение от мероприемств, которые развиты как раз на диаспоре, то акции «Руха солидарности разума» целиком накированы только для поддержки белорусского народа. И вот, например, 26 червня и в иншие ближайшие даты мы в Беларуси завсёды ездили на те места, где были расстреляны колонны частку этих мест. Но в Варшаве, например, таких машинностей не было, тому мы приняли заяву 28 червня про той акт геноцида супраць белорусского народа, який ожесточивлял ли как раз отделы НКВД и НГБ в червне 41 года.
4: Задоволило то, что все ж таки что-то робится, деле того, что не просто сидим на шопе ровно, что называется, и не просто в Польшу приехали тут, как бы усталяваться, а то что-то робим для Беларуси, ну что можем, то и робим.
1: Удзельнікі сходу руху салідарнасці разам, які прайшоў у Варшаве, абмеркавалі таксама план бліжэйшых акцый, у тым і акцій памяці рэпрэсаваных і забітых структурамі НКВД і КДБ.

0: вы амаль кожны дзень займаецеся?
1: У последнее время, да.
0: Дабрачыннай працай.
1: Каждый день, причем мы занимаемся уже по 2-3 раза на дню, организовываем раздачи. И, ну, это не просто. Особенно сегодня я, например, планировал выходной такой, как бы без раздач, потому что сегодня я ездил на работу, работал с утра, и думал, что сегодня как бы смогу отдохнуть. Но звонят, есть что раздавать, надо ехать забирать, надо отвезти еще какой-то одной благотворительной организации, и все, я уже на коне, еще не завтракал, еще жена просила побыть с ребенком сегодня, но я ее уже умоляю, помилуй, помоги, поддержи и прости, что я часто не дома.
0: Сколько вы уже раздаете продукты?
1: Уже, получается, 1,5 года.
0: На какую сумму?
1: Но есть статистика за прошлый год в районе 1,5 миллионов злотых. Это то, что именно мы раздали. А вся вот инициатива фундации «Христианская радость» около 4,5 миллионов. То есть у них еще есть человек, который отвечает конкретно за украинцев и конкретно за поляков. И вот эти еще два ответвления, они еще по 1,5 миллиона пораздавали. Я думаю, что есть смысл в том, что я делаю, и я надеюсь, что людям это приносит пользу.
0: Что вы можете сказать про якость продукции?
1: Скажу вам так, что в основном хорошая якость, нормальное качество. Бывает, конечно, что магазины избавляются от того, что уже совсем не могут продать. Ну, мы сортируем и стараемся то, что недоброкачественно, выкидывать. Сейчас мы, например, привезли то, что еще как минимум 3-4 дня имеет срок годности. Я думаю, что люди будут очень довольны. Там вкусные сыры сегодня, хумус, дыни, сиропы, батончики, которые с протеином, это специально для тех, которые хотят посильнее стать. Плюс еще сегодня планируется еще одна акция. Я еще никому не говорил об этом, но еще поеду в один магазин прямо сейчас после раздачи и буду организовать еще одну акцию. Короче, сегодня снова целый день на колесах.
0: Как вам удается с волонтерами? Вот вчера я читала, что вы шукали, как допомогли тому господару, який ахмяруя дынями, да, там посортировать их. Знаходятся люди хутка?
1: Люди не хутка, а знаходятся. Бывает по-разному. Бывает иногда очень быстро. Но понятно, что у каждого своя жизнь, свои заботы. И просто поехать где-то поволонтерить, причем на целый день, это, ну, это тяжело. И поэтому я очень ценю тех, которые откликаются. И стараюсь волонтерам всегда больше давать. И самое лучшее из того, что мы получаем. Потому что трудящийся достоин пропитания. Так в Библии сказано.
0: Дякую щиро за розмову. Може, вам хотілося б щось сказати, чого я не спитала?
1: Я просто призываю всех, у кого есть нужда в том, чтобы получать продукты, обращаться ко мне. И если у вас есть машины, и вы готовы послужить этим, тоже, пожалуйста, стучитесь. Сергей Мельянец в Фейсбуке. Очень просто меня найти. Ну и если вы готовы поддержать эту инициативу, потому что и я, и еще несколько человек очень много времени тратят на то, чтобы это все организовывать. И понятно, что у нас есть свои расходы, и мы тратим то время, на которое мы могли бы потратить на работу и заработать деньги, мы тратим на благотворительность. Поэтому, если есть те, которые готовы нас поддержать, пожалуйста, тоже обращайтесь. Будем рады и довольны. Слава Богу за то, что есть такая возможность вот таким заниматься здесь.
2: Говорил Сергей Мельянец, христианский проповедник, бард и батька семи детей, який в Варшаве допомагает тем, кто опынулся у тяжкой житцевой ситуации, допомагает продуктами. Были белорусский политвязень, який выехал у Польшу весной 2024 года, теперь стал волонтером и организовал продуктовую допомогу. Сам Сергей тлумачит свой учинок простыми словами. Коли человек живет в достатку и бачит ближнего в нестачи, але не допомагает, где ж тады Боже воля. Его история – это не просто история доброчинности, а живый приклад того, как вера и милосердность могут переодолевать межи и помогать людям находить себя навод на чужине.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 7 година в Беларуси, 6 в Польше.
3: Отключение ретранслятору на территории Беларуси ускладнило удары российских беспилотников. Судовые выконавцы наведывают семьи осужденных с потребованием погашения штрафов. У Парижа за спеки переполнены морги.
2: В студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: У поветренных силах Украины заявили,

0: Што адключэнне рэтранслятару на тэрыторыі Беларусі ускладніла расійскім войскам магчымасць наносіць дакладныя ўдары беспілотнікамі. Пра гэта паведаміў начальнік управлення камунікацыі паветраных сіл ЗСУ Юры Ігнат. Паводле ягоных слоў, расійскія дроны працягваюць выкарыстоўвацца. Аднак страта каналу перадачы сігналу ў рэжыме рэальнага часу знізіла дакладнасць удараў і магчымасці аператыўнага карэктавання маршрутаў атак. Юры Ігнат таксама адзначыў, што раней рэтранслятары, размешчаныя каля ўкраінскай мяжы на тэрыторыі Беларусі, дазваляли операторам атрымлівать відеосигнал у реальном часе и изменять координаты у процессе полетов дронов. У столице Франции после рекордной спеки узникла перегрузка у моргах, повідомляє Associated Press. За три самые гарячі дні в Україні зафіксовано не менш як 1000 додаткових смертей. Больше загинулих – люди старейші за 65 годов. Представники поховальної галіни означають, що не поспівають опрацьовувати запити, а місце у моргах заканчується. Частку тіла вимушені перевозити у інші городи, каб визволити магутності. Поховальні служби просять улади дозволити використання часових холодильних контейнерів для заховання тіл у період високих температур. Проблема со свободой прессы у Беларуси. Гэты порушение правов на распаўсюд информации и переслед журналистов. Былая полезневоленная Ксения Луцкина, сябры координационной рады и белорусской делегации у парламентской ассамблеи Рады Европы обмерковала проблемные моменты с Валентиной Грыпа, генеральной докладчицей по пытаниях свободы СМИ и безпеки журналистов, кажа сама Ксения Луцкина.
1: Была так само встреча со спецдокладчицей по свободе прессы, журналистах Валентиной Грыпа. Мы домовились об том, что будет створен особный репорт альбо резолюция по ситуации со свободой слова в Беларуси и по переследу журналистов. Для меня особисто это такая маленькая перемога. Для меня эта тема болит. У нас до гэтуль 21 журналист находится за кратами. И это надзвычай шмат для Европы.
0: У зняволенні цяпер знаходзіцца 21 супрацоўнік медыа, нагадвае Ксенія Луцкіна. Выкарыстоўваем розныя магчымасці, каб вызваліць калег і іншых палітвязняў, кажа яна.
1: Беларусь – это еўрапейская краіна. Яшчэ год таму было 69. Наша перамога не наша, для нас гэта вельмі важна, што людзі выходзяць, але ўвогуле гэта сітуацыя непрымальная для еўрапейскай краіны. І я спадзяюся, што праца над гэтым рэпортам будзе дастаткова актыўнай. Я буду далучаць да яе, прасіць безумоўна ўсе далучаць абсолютно все организации, которые занимаются обороной правов журналистов в Беларуси.
0: Валентина Грыпа, как делегатка ПАРЕ и генеральная докладчица по питаниях свободы СМИ и безпеки журналистов, неодночи выступала с критикой Александра Лукашенко за массовые репрессии супрот незалежных медиа. И она выступает за поддержку журналистов у выгнании. Телеграм-канал правооборонной инициативы «Гомельская весна» поведомляет, что в разных регионах Беларуси сотрудники отделов примусового выполнения начали наведывать семьи граждан, осужденных по криминальных справах со штрафами. Судовые выполнители приходят до дома у форме, потребуют начать погашение долгов, навод, когда осужденные уже отбывают покарание у колонии и отримливать минимальные выплаты после всех утриманий. Так само стверджается, что родным политвязням покидают реквизиты для оплаты и пропоновывают перелечать навод невеликие суммы от 10 до 20 рублей что месяц. В особных выпадках, по воду для тех же звесток, семьи попереджают про махчимость дальнейшего спогнания майомости. Больше новину на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Наступный информационный выпуск про сгодину.
2: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння беларуска-польскім памежжы быў вельмі гарачы дзень, памаленьку заканчваецца, але цёплая ноч у нас наперадзе, 18-20 градусаў, гэта мінімальная тэмпература ноччу. Заўтра такой спёкі не будзе, але і тэмпература не нізкая. 26-27 Беластоку, 29-30 у Гародні, да 33 прагрэецца паветра ў Берасці. Заўтра крыху менш сонца, крышку на небе з'явіцца хмар, тым не менш без ападкаў. Дажджы, гэта паўтара, я асабіста вельмі гэтага чакаю, але думаю, што шмат хто таксама дажджы чакаюцца ў беларуска-польскім памежжы ў сераду.
2: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
3: 5 хвилин на 19-ю годину Польши, на 20-ю годину Беларуси. Я, Микола Вавранюк, уже дякую за увагу, дякую за три супольные годины. А теперь у нас Еврорадио для Беларуси.
2: Европейское радио для Беларуси. На хвалях «Радио Рация».
4: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
5: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 29 чэрвеня.
5: Мільёны за жыццё. Колькі вярбоўшчыкі прапануюць за ўдзел у вайне.
7: Ты фактычна прыходзіш паміраць, у цябе яшчэ і грошы забіраюць.
6: Пра што гаварылі Пуцін і Лукашэнка на Валдаі?
8: Паехаў сустракацца з Пуцінам, даказваць Пуціну, што надо дагаварывацца.
5: Ці давядзецца ўладам зноў падвышаць пенсійны ўзрост?
9: Если вы доверяете просто Александру Лукашенко, это недостаточно. Через 30 лет Александра Лукашенко не будет. Поэтому, если он вам сейчас что-то обещает, он никак не сможет выполнить. Нужно, чтобы люди доверяли прямо какой-то государственной системе.
6: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Беларускія ўлады не хаваюць, што ў будучыні магчымае чарговае павышэнне пенсійнага ўзросту.
2: Пасля апошняй рэформы жанчыны ідуць на пенсію ў 58, а мужчыны ў 62 гады. Аднак у хуткім часе лічбы могуць змяніцца на 60 і 65 гадоў адпаведна.
1: Тут ёсць яшчэ адна праблема. Людзей, якія плацяць унёскі ў фонд ФСЗН, становіцца ўсё менш, а пенсіянераў усё больш.
2: Пры гэтым у Беларусі адзін з самых вялікіх працэнтаў пенсійных узносаў. Чаму тады ўлады не выключаюць, што ў некаторых рэгіёнах беларусы будуць не ў стане плаціць людзям пенсію?
1: На тэлеканале «Белсад» пра гэта паразважаў эканаміст Леў Львоўскі.
3: Ну, собственно, у нас процент большой, потому что у нас большие демографические проблемы. Собственно, вот этот процент, который надо платить, он зависит от простого показателя соотношения там среднего количества пенсионеров на число людей, которые платят эти отчисления, то есть, ну, грубо говоря, деленное на число людей работоспособного возраста. И то, что у нас происходит в регионах, это такой приквел к тому, что у нас в целом будет происходить в стране в ближайшие там лет 30. То есть в регионах вот эти процессы, когда демографическая нагрузка, когда молодые уезжают, например, в столицу или в более крупные города, а люди пенсионного возраста остаются, эти процессы, они происходят быстрее в малых городах, в регионах, чем в целом по стране. И поэтому вот у нас уже некоторые регионы сталкиваются с тем, что Беларуси еще только предстоит через там 10, 15, 20 лет.
1: А ці означае гэта, што умоўны 30-гадовы жыхар Мінска, які спраўна плаціць узносы ў ФСЗН, праз 30 гадоў атрымае добрую пенсію, а яго ж равеснік, які гэтак жа плаціць, але жыве ў Крычаве, увогуле не атрымае грошай?
2: Працягвае Леў Львоўскі.
3: Ну нет, такой разницы у нас не будет. У нас скорее у обоих персонажей будут серьезные проблемы с пенсией. Дело все равно не в том, где вы живете в Беларуси. Дело в общей обстановке. У нас то, что там пенсионный фонд отдельного города, в нем большой недостаток, а в другом месте как бы там все нормально, это не так сильно важно. У нас все равно идет перераспределение в рамках страны, поэтому за регион проживания можно не так сильно переживать. Проблема, она скорее в том, что если мы говорим про вот сегодняшних 30-летних, это значит, что вот они пойдут там выходить на пенсию где-то через 30 лет, это как раз середина века, это будет период, где по прогнозам, если текущие тренды сохранятся, у нас будет пик демографической нагрузки. У нас сейчас примерно 4 человека пенсионного возраста на 10 людей трудоспособного возраста, а вот в середине века эта цифра увеличится до 7 или 8 человек пенсионного возраста на, соответственно, 10 человек трудоспособного возраста. И когда у нас сегодняшние работники отчисляют пенсию, они это не себе где-то сберегают. Они эти деньги отдают сегодняшним же пенсионерам. Соответственно, когда они выйдут на пенсию, вот чтобы собрать на их пенсию, деньги будут собираться с людей, с молодых людей и женщин, которые будут работать тогда, а их будет вот пропорционально сильно меньше. И там уже вот будут серьезные вопросы. Ну, либо надо будет снижать пенсии, либо как-то еще повышать пенсионный возраст. А у нас повышать пенсионный возраст, ну, вот женщинам, наверное, еще есть куда, мужчинам уже некуда. У нас, потому что мужчины живут сильно меньше, чем женщины, примерно в среднем на 10 лет меньше, чем женщины. То есть, если еще повысить пенсионный возраст, у нас просто вот больше половины мужчин не будут до него доживать. Либо еще повышать налоги на, собственно, молодых людей, но это сделает их жизнь более тяжелой, а значит, что они будут либо там пытаться работать в серую, либо пытаться куда-то уехать, где налоги поменьше, либо там большие бюджетные трансферы перенаправлять, то есть тоже там не строить дороги, не обеспечивать, не знаю, больницы, армию, вот направлять на пенсии. Но то есть, что-то надо будет делать, и большие проблемы будут.
1: А чи можа выратаваць сітуацыю накапляльная сістэма, якая ёсць у шмат якіх еўрапейскіх краінах, калі людзі самі збіраюць сабе на пенсію? Чаму ў Беларусі такая сістэма не прыжылася?
2: Вось што думае эканаміст Леў Львоўскі.
3: Такая сістэма, рэформа перехода на індывідуальныя накапляльныя счета, это рішэнне праблемы, ну, как мінімум для стран, так скажем, более преуспевающих, стран более развитых. В Беларусі можно было бы внедрить эту систему, но когда происходит эта реформа, там есть серьезная проблема, ну, так называемого кассового или финансового разрыва. То есть, если мы деньги вот текущих налогоплательщиков будем отчислять на их личные счета накопительные, то кому-то все еще надо будет обеспечивать текущих пенсионеров. И у нас получается этот разрыв. Вот, собственно, эти реформы во многих постсоветских странах, они происходили вместе с приватизацией еще давно, когда их демографическая ситуация была легче. И приватизация, она частично покрывала вот эту стоимость перехода. У нас это время уже упущено. Переход все еще можно сделать, но теперь это надо будет делать за какие-то кредитные деньги. То есть взять кредит на эту реформу, условно, из этого кредита сейчас платить текущим пенсионерам, а потом, по мере того, как эта система вот перехода на накопительные счета уже войдет в действие, она, собственно, будет гораздо эффективнее, чем наша система солидарная, и потом от излишков накоплений можно возвращать этот долг. Но тут речь идет о больших долгосрочных государственных финансах. У современной Беларуси нету таких возможностей, у текущего белорусского правительства нет таких возможностей. То есть, чтобы эта реформа сработала, нужно много доверия с разных сторон. Нужно, чтобы люди доверяли правительству, даже не просто правительству, а системе. Если вы доверяете просто Александру Лукашенко, это недостаточно. Через 30 лет Александра Лукашенко не будет. Поэтому, если он вам сейчас что-то обещает, он никак не сможет выполнить. Нужно, чтобы люди доверяли вот прямо какой-то государственной системе, условно, не знаю, партии, правительству, которое вот будет еще ответственно через 30 лет и так далее. То есть первое, это надо, чтобы люди доверяли государству. Второе, это нужно, чтобы в государстве была, ну, хотя бы относительно развита финансовая система, чтобы вот там большие чиновники понимали, как работают финансы. У нас вот недавно был такой пробник пенсионной реформы, так называемый 3+3, когда правительство предложило людям отчислять дополнительные небольшие, там, несколько процентов на индивидуальный накопительный счет, и вот это, там, тоже были налоговые льготы и субсидии и так далее. Но проблема, например, вот в этом пробнике была в том, что все эти деньги инвестировались непонятно кем и непонятно куда в очень плохие активы, которые очень вряд ли вырастут, и, скорее всего, просто правительству там надо будет покрывать. Именно поэтому правительство и не пошло на нормальную реформу, там, не знаю, 10+10, 20+20, потому что, я думаю, они опасались, что им придется полностью компенсировать все эти вклады, которые будут потеряны в ходе этого процесса инвестиций. Ну и третье, это нужно иметь большое доверие между страной и миром, особенно страной и финансовым миром, то есть чтобы страна могла относительно дешево занимать относительно большие деньги, ну вот под эту связанную реформу, да, гарантировать мировым кредиторам, что мы эти деньги вернем, когда эту реформу сделаем. Сейчас Беларусь находится в состоянии дефолта. Наш Минфин, конечно, объясняет, что мы совершили дефолт из-за санкций, из-за того, что мы не могли платить. Но это никого не интересует. Никто там в Париже, в Лиссабоне и так далее не будет разбираться, из-за чего произошел дефолт. У них просто вот в их табличке в Excel условно будет написано: произошел дефолт. По какой причине, это уже никого не интересует. Более того, да, мы, собственно, находимся под санкциями, поэтому мы сейчас можем занимать только у России, только на, скажем, не рыночных, а политических условиях. Даже вот Китай, например, нам не дает в долг. Были попытки размещения белорусских долговых облигаций на китайской бирже, и они закончились ничем. Собственно, нас даже туда не пустили, потому что Китай справедливо сказал, что наши долговые облигации слишком низкого качества, чтобы продаваться на китайской бирже. Поэтому текущее правительство не имеет доверия ни от международных акторов, ни от правительства, и не имеет компетенции, поэтому, к сожалению, вот они и, собственно, и не могут, и не способны ничего такого сделать. Ну, а кроме того, как я уже сказал, это проблема вот государственного исторического масштаба. То есть эта проблема серьезно встанет перед Белоруссией где-то там в 2050-2060 году. А с текущего правительства, мне кажется, довольно очевидно вот из планов прогнозовой деятельности, что они в основном строят планы там на один год. То, что у нас есть пятилетки, это такой скорее обман зрения. В основном планы у нас строятся на один год, вот день простоять до ночи продержаться, и поэтому очевидно, что Александр Лукашенко не собирается править в 2050 году, ну тут как бы уже биологические причины, и поэтому что там будет со страной в середине века, в конце века, ну это очевидно текущему правительству уже не очень-то и интересно.
1: Это был экономист Лео Львовский, який патлумачыў, что отбывается с пенсійнай системой у Беларуси, і чаму уладам варта тэрмінова нешта рабіць, каб людзі ў будучыні маглі ўвогуле атрымліваць пенсіі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Российский бок заявил, что Лукашенко не передавал Путину никаких посланий от Зеленского. Спякота горш за холод. Былые политвязни расповели про умовы у белорусских колониях улетку. У Беларуси могут обмежевать працу музычного сервису Spotify.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Прес-секретарь президента России Песков заявил, что Александр Лукашенко под час своего визита не передавал никаких посланий от президента Украины Владимира Зеленского. По воде Пескова тема Украины саправды обмерковывалась под час неформальной размовы помеж Лукашенком и Владимиром Путиным. Однако конкретных передаденных поведомлений от украинского боку не было. У Кремля так само отзначили, что махчимые каналы связи помеж Москвой и Киевом повинны заставаться непубличными, как протягивать працу. Ранее поведомлялось, что Лукашенко находился на встрече с Владимиром Путиным у резиденции на Валдайском озере. Украинский бок у гэты ж перыяд заявлял про передачу пропанов относно магчымых перамоваў об спынении войны праз розных пасярэднікаў. У червені бягучага года следчы комитет Беларуси заявил, что установил больше за 40 громадян Беларуси, якія загинули в Украине под час боевых дзеянняў у складе полка Калиновского. Якая зараз ситуация с полком имя Кастуся Калиновского? Ці пополняют Беларуси его шэрагі, альбо все идзе на спад и полка уже не існуе? Отказывая был белорусский доброохотник Павел Марьевский, позывный Марек.
4: Такая боевая одинка, как полка Суча Калиновского, дагэтуль існуе. И я стосуюся с хлопцами, якія там знаходзяцца у розных боевых підрозділах, розные задачи выконваюць. Наколькі колькасць там людей зараз, я вам не скажу, але мне падаецца значно менш, чем было это на початку полномасштабного вторгнення и там 23-24 год. Праз розные моменты. Добрые ці недобрые, там праз штаб минулы, але единка такая існуе, да, докладно.
3: Ці утягнуть Беларусь у повновартасную войну і ці треба да яе рыхтавацца беларусам? Павел Мар'євський отказав і на

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, таксама рация.ком. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дён» с бородой. Мы протягиваем. 29 червеня 1953-го народился Колин Хей, австралийский композитор, спевак, музыка и актер шотландского походжения. Стал вядомы у 80-х як лидер и вокалист австралийского гурта Man at Work, а позднее як сольный выканавца. Что тычется Man at Work, то гэты рок-гурт был заснаваны у 79-м и домогся признания у початку 80-х. Ягоны музычный стиль сполучал элементы новой хвали и регги. До того ж, Man at Work застается одиной австралийской командой синтезатора, вы якой займалі першыя месцы і ў США, і ў Вялікабрытаніі, і да 2011 года былі адзіным аўстралійскім гуртом уладальнікам Грэмі, які яны атрымалі ў 83 годзе ў намінацыі «Лепшы новы выканаўца».

0: окно. Я прошу тебе вечер пошукать. Я хочу кольоровых снов. Я хочу, как твоя рука заминала мне спать. Ранним ранком за першим троллейбусом бегла стукнутая облашинка. Ты поверь мне, коли все будет, перший будет девушка.
1: А с малинок чесноку мы в усть туманы. На проспекте Скорины, ратуючи нашу волю.